0: Crew.
1: Знаете, я бы этого не сказал. То есть, в смысле, технологичности, в смысле массы фильма, да, конечно, появились деньги на все это дело. Но на самом деле деньги не так легко даются и не на все, что хотят.